0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740-13-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

までも

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинской области наблюдается рост онкологических патологий. Врач и лидер региональной партии пенсионеров Степан Фирстов связал эту тенденцию с общим уровнем стресса, который испытывают жители региона в последние годы. На пресс-конференции эксперт подчеркнул, что нагрузка на психику населения после начала СВО значительно возросла, что косвенно влияет на развитие серьезных заболеваний. Точную статистику по уровню заболеваемости сейчас уточняют в области. Федеральная антимонопольная служба опровергла информацию о повышении тарифов на услуги ЖКХ в Челябинской области с 1 июля. В ведомстве подчеркнули, что распространяемые в сети сообщения об индексации стоимости коммунальных услуг не соответствуют действительности. Плата за коммуналку для южноуральцев этим летом останется на прежнем уровне. Никаких изменений с начала июля не планируется. В Челябинской области жители перевели IT-мошенникам 1 100 000 000 рублей с начала 2026 года. Это на 400 тысяч рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает региональное МВД. В ведомстве подчеркнули, что киберпреступники активно модифицируют свои методы, целясь на наиболее уязвимые категории граждан. Одной из основных мишеней стали родственники участников специальной военной операции. Злоумышленники представляются сотрудниками социального фонда, банков, службы безопасности, а также притворяются военными корреспондентами. Пенсионерам аферисты предлагают несуществующие скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер Марина Кутепова. Сегодня разберем один из запрещенных приемов, который работает везде. В мебели, декоре и даже на кухне. Не покупаем наборы. Наборы из трех одинаковых рамок, наборы из пяти одинаковых свечей, набор полотенец в полосочку или, не дай бог, мебельный комплект, кровать плюс две одинаковые тумбочки. Все, что выглядит, как купил комплект в одном магазине, делает интерьер дешевым и убивает индивидуальность. Лучше сочетать кровать с тумбочками из другой фабрики, другой формы, другого цвета и даже другого стиля. Например, классическую кровать с современными минималистичными тумбочками, а современную кровать наоборот. Дополнить классическими или винтажными столиками по обе стороны. То же самое с сервировкой стола. Сейчас даже там не используют комплекты посуды. Единственное, что должно быть одинаковым, это приборы. А тарелки и стаканы могут быть из разных коллекций, разного цвета. Добавьте винтажную или яркую посуду. Во всем интерьере лучше брать предметы, которые видно, что собраны с душой из разных источников, что они внимательно подобраны один к другому. И это дорогие сердцу предметы. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Пресс-служба Следственного комитета России опубликовала кадры допроса 19-летнего молодого человека, который напал на людей с ножом в краснодарском торговом центре «Вестмолл». Накануне днем на видео подозреваемый заявил, что признает вину в содеянном и раскаивается. Сейчас следователи устанавливают мотивы преступления, назначенные экспертизы. По версии следствия, 19-летний обвиняемый накануне днем напал с холодным оружием на посетителей торгового центра. Погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек получили ножевые ранения. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнял, что всего пострадали 5 человек. Они в состоянии средней степени тяжести, врачи оказывают им помощь. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может подать в отставку уже в понедельник, 22 июня, сообщают британские СМИ. Решение об уходе он обсудил с супругой Викторией в своей загородной резиденции, заявляют источники изданий. У него почти не осталось поддержки среди парламентариев, она сократилась до горстки друзей и членов семьи, сообщили собеседники издания «Телеграф». В Бразилии миллионы людей получили уведомления о нашествии инопланетян. Хакеры взломали систему экстренного оповещения и разослали такие сообщения миллионам граждан. Смартфоны бразильцев проиграли громкий сигнал тревоги и вывели на экраны всплывающие уведомления, некоторые из которых предупреждали о высадке инопланетян на Землю. Произошедшие жители начали обсуждать в соцсетях, власти городов и штатов спешили заявить, что сообщения в действительности не связаны ни с какой реальной угрозой. В ночь на 17 июля жители России смогут наблюдать сближение Венеры и тонкого серпа Луны в созвездии Льва. Об этом рассказали РИА Новости в обсерватории университета Решетнева. Также в июле пройдет еще 2 астрономических события. 29 числа наступит полнолуние, известное как Луна Оленя. В ночь с 30 на 31 июля ожидается пик метеорного потока южных дельта Акварит. Но наблюдениям будет мешать почти полная Луна. И о погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 30 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: На Радио 100 прогноз погоды на это воскресенье, 21 июня. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 30 градусов.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне американской певицы Джоан Осборн «One of Us» – «Один из нас». If God had a name, what would it be, and would you call it to his face? Если бы у Бога было имя, как бы оно звучало, и смог бы ты обратиться к нему по имени?

If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? Если бы ты предстал перед ним во всем его величии, что бы ты спросил, если бы мог задать только один вопрос? Песня вышла в 1995 году и стала главным хитом дебютного альбома «Релиш». Интересно, что написала ее не сама Джоан Осборн, а музыкант Эрик Базилиан из группы «The Hooters». По его словам, песня родилась буквально за один вечер и была написана, чтобы произвести впечатление на девушку, которая впоследствии стала его женой. What if God was one of us, just a slob like one of us? А если бы Бог был одним из нас, грубияном, каких немало? Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Незнакомцам, добирающимся до дома на автобусе. Именно этот припев сделал песню знаменитой во всем мире. Композиция не пытается дать ответы на религиозные вопросы. Скорее, она предлагает задуматься, как бы мы относились к Богу, если бы встретили его в повседневной жизни. Эта необычная идея вызвала огромный общественный резонанс. Одни восхищались смелостью песни, другие считали ее провокационной.

0: You've got had a face, would it look like? And would you want to see if seeing meant that you would have to believe in things like heaven? Если бы у Бога было лицо, каким бы оно было, и захотел бы ты увидеть его, если бы это требовало от тебя веры в небеса? После выхода «One of Us» поднялась на вершине чартов в Канаде, Австралии, Швеции и ряде других стран, а в США вошла в первую пятерку Billboard Hot 100. Песня получила несколько номинаций на премию Грэмми и до сих пор считается одним из самых ярких хитов 90-х. Многие критики отмечали, что ее успех объясняется сочетанием простой мелодии и вопроса, который заставляет задуматься каждого слушателя. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Копейске в ночном пожаре погибли 3 человека. Возгорание произошло в садовом товариществе «Часовщик» в кирпичном двухэтажном доме около 3 часов ночи. Прибывшие спасатели эвакуировали 2 человек и передали медикам. Они госпитализированы. Еще 3 взрослых спасти не удалось. Врачи констатировали их смерть. С огнем боролись 34 человека. С привлечением 11 спецмашин, в том числе 10 человек и 4 автомобиля от МЧС. Причина ЧП устанавливается. Синоптики предупредили южноуральцев о сильных дождях. По данным областного гидрометцентра, сегодня на ряд территорий обрушатся ливни с грозами. Ветер может усилиться до 25 метров в секунду. 30-градусная жара сохранится преимущественно на юге области. Согласно карте осадков, ливень ожидается в Магнитогорске. В Троицке и Бредах пройдут умеренные осадки. В Нязепетровске и Верхнем Уфалее синоптики также обещают очень сильные дожди. С 20 июня в вузах и колледжах Челябинской области стартовала приемная кампания. Высшие учебные заведения готовы принять в этом году более 25 тысяч студентов, почти 9600 на бюджетные места. В колледжах подготовили 17 тысяч бюджетных мест. Подать документы в учебные заведения абитуриенты могут 3 способами. Через сервис поступления в ВУЗ онлайн на портале госуслуги, лично в приемной комиссии или через Почту России. И о погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 30 градусов. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: На радио 100 прогноз погоды на это воскресенье, 21 июня. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 30 градусов.
1: Радио 100. 100% комфорта. Choose between teeth.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
3: Congratulations on your jubilation. Our hearts are breaking.

0: Челябинск пешком.
1: Челябинск пешком.
0: На радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Здравствуйте, друзья. Это рубрика «Челябинск пешком». Так уж случилось, что практически весь июнь мы разговариваем о птицах с орнитологом Георгием Кравченко. Много интересного он нам рассказывал в прошлых выпусках. Кстати, их вы можете найти у нас в группе ВКонтакте. Сегодня, как говорится, поговорим о делах насущных. Георгий жалуется, что скворечников не хватает у нас в Челябинске. Георгий, здравствуйте.
3: Добрый день, да.
1: «Челябинск пешком».
0: Так, ну что же, птицам негде жить.
3: Да, вот, к сожалению, птицы сейчас остро нуждаются в гнездовых местах, которых в городе становится все меньше и меньше. У нас деревья, которые могли бы предоставлять им места для гнездования, это старые дуплистые деревья, и они либо по естественным причинам падают, да, их ветром сдувают, либо в целях безопасности их удаляют. И в итоге у нас деревья в городских парках ровненькие, красивенькие, но молодые и не дуплистые. И вот эти птицы называются дуплогнездники. То есть они могут гнездиться только в дуплах, каких-то нишах, и вот они страдают больше всего. Конечно же, мы можем им помочь развеской старых добрых синичников, скворечников. В общем, это называется термином искусственное гнездовье для птиц. Можно даже развешивать для более крупных, мы их называем советники, соколятники и прочее-прочее.
0: ГОСТ есть какой-то?
3: Ну, не ГОСТ, а много книг советских, в которых можно найти схемы, из каких досок нужно все это делать.
0: Ну, расскажите, идеальный скворечник. Какой?
3: Много информации о том, что можно сделать сейчас не о скворечниках, а, например, о кормушках, да? Сделай кормушку из пластика или из тетрапак-пакета. Люди развешивают все это, часто на уроках, да, в школе, а потом никто за всю зиму так и не протоптал дорожку к этой кормушке, она висит еще вся грязная. Это, конечно же, нужно снимать.
1: Челябинск пешком.
3: С синичниками и скворечниками тоже очень часто такое бывает, что люди возьмут где-нибудь в магазине на маркетплейсе скворечник или синичник, сделанный из фанеры 3-миллиметровой. Это, конечно же, вообще полный кошмар, потому что синица, допустим, по неопытности может какая-то молодая загнездиться в таком, в апреле построив там гнездо, и где-то в конец апреля может еще ударить ночной заморозок, и вся кладка яиц или птенцы появившиеся могут погибнуть.
0: Какая печальная история с маркетплейсами. Смотрите-ка, друзья, нужно все своими руками. Давайте, рассказывайте. Дерево, какая толщина, какое дерево, как, чтобы синичка идеально жила?
3: Да, то есть, если хотите сделать сами, то нужно выбирать, конечно же, доски. Даже не фанеру, даже не 10-миллиметровую фанеру, потому что фанера, она еще и гладкая. Когда птенцы появятся, птенцы же, они не умеют еще летать, им нужно как-то оттуда вылезти. По гладкой поверхности у них коготки проскальзывают, и они могут там остаться навсегда, да. То есть, выбираем доски. Доски 2-2,5 сантиметра, желательно сухая сосна. Если есть возможность, еще лучше какие-нибудь лиственные породы дерева, потому что сосна, она смолу может выделить, и птенцы могут прилипать к ней. А лучше какие-нибудь вообще старые доски, если есть у вас. По чертежам из книг, из таких вот досок синичник собрать.
1: Челябинск пешком.
0: Но у вас какие-то интересные скворечники.
3: Да, сейчас, конечно же, я уже далеко продвинулся в технологиях и делаю синичники и скворечники из такого материала, который называется древобетон. Мое название, да, можно его называть арболит и там опилка, бетон, разное название. В чем преимущество? Преимущество в том, что они сделаны все-таки, это бетон, хоть и легкий бетон, да, по сравнению с классическим, они долговечны и... Я считаю, подписчики мои, да, считают, что они достаточно эстетичны. То есть я продвигаю идею того, что в наших городских парках должны появляться вот такие гнездовья, и они закроют вопросы гнездования птиц на долгие-долгие годы.
0: Еще у меня вопросики есть. Наверное, есть какое-то особо подходящее время, когда эти скворечники можно вывешивать, да? На какой высоте? Важно это тоже, да? И, а если очень, очень высоко, как это делается?
3: Конечно же, везде его повесить нельзя. Если уж в городе и появилась идея развесить в каком-то парке, естественно, нужно это согласовать с администрацией, получить разрешение. Я пропагандирую то, что нужно их развешивать круглый год. Дело все в том, что они используются птицами весной и летом для гнездования, а зимой они там ночуют. А высота, да, имеет значение. То есть не нужно вешать на уровень человеческого роста, потому что мало ли у кого-то интерес возникнет туда заглядывать каждые 5 минут, да. Поэтому если мы развешиваем, то делаем это, как правило, с огроменной лестницей и стараемся на 4-5 метров их повесить.
0: Спасибо вам большое за рассказ. Друзья, если вы загорелись вот такой идеей, то ищите в социальных сетях Георгия Кравченко и пишите ему «Хочу сделать домик для птиц». Наберете желающих, сделайте мастер-класс, договорились,
3: и
0: нас позовете.
3: И по всему.
0: Хорошо. Ну все, друзья, пишите от Радио 100. Это была рубрика «Челябинск пешком». Георгий, спасибо вам за интересный рассказ.
1: «Челябинск пешком».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Вице-президент США Джей Ди Венс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана. Перед вылетом Венс сообщал, что пробудет там не более двух дней, передает РИА Новости. В швейцарском Бюргенштоке в это воскресенье начнутся технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников Пакистана и Катара. Как ожидается, они пройдут в закрытом формате. Напомню, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного

0: конфликта. Документ также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Премьер Баварии Маркус Зёдер призвал прекратить выплату гражданских пособий украинцам и увеличить число депортаций для сокращения издержек и роста уровня жизни граждан ФРГ. Об этом пишет ТАСС. Зёдер заявил, что такие перемены будут необходимы для проведения потенциальной комплексной реформы подоходного налога, которая должна облегчить положение среднего и нижнего классов населения. Мероприятия ко Дню памяти и скорби 22 июня пройдут в исторических парках «Россия. Моя история» по всей стране, сообщили ТАСС пресс-службе проекта. Для посетителей подготовлены выставки, лекции, кинопоказы и всероссийские акции памяти. Центральным событием станет всероссийский урок без срока давности в исторических парках, говорится в сообщении. Россияне назвали места для идеального отпуска. Как выяснили аналитики Superjob, самым популярным местом отдыха в сегменте внутреннего туризма остаются Сочи и Адлер. Среди заграничных направлений лидирует Турция, второе место у Италии, замыкает тройку Таиланд. Среди предпочитаемых направлений для отпуска в России также Крым, другие курорты Краснодарского края, Горный Алтай, Санкт-Петербург и Байкал. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, ожидается дождь, ветер юго-восточный, порывы до 11 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФ Каихи». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио 100, прогноз погоды на понедельник, 22 июня. В Челябинске завтра будет облачно, ожидается дождь, ветер юго-восточный, порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 29.
1: Радио 100. Там, где живет музыка.

0: Реклама на Радио 100.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100.
1: Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества – брендовое событие культурной жизни Челябинской области. По результатам независимого исследования фестиваль признан самым массовым этнопраздником на открытом воздухе на территории Российской Федерации. И в этом году он пройдет уже в 32-й раз. В гостях в студии «Радио 100» директор Челябинского государственного центра народного творчества Оксана Громова. Оксана Михайловна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: В этом году фестиваль, как и многие фестивали, проходит под девизом «Год единства народов России». Какая идея отражена в программе и какие новые смыслы, возможно, вложены в традиции Бажовки?
2: Бажовский фестиваль – это всегда большая такая творческая семья, в которую входят разные народы Челябинской области. И это, безусловно, отражается на всех наших локациях. И на Уральском поселении, и на Мастеровой Слободе. У нас очень много гостей приезжают из Башкортостана, из Татарстана. В этом году у нас большое количество гостей приехало из Удмуртии. Это такое вот событие нашего фестиваля. На кулинарной зоне уральской кухни даже будут проводиться мастер-классы в определенное время. Следите за нашей афишей ВКонтакте «Бажовка РФ». И там прям написано, во сколько можно подойти, поучаствовать и научиться печь удмуртские настоящие перепечи.
1: То есть не только попробовать, еще и научиться.
2: Конечно, конечно.
1: Здорово.
2: Вот, и поэтому, наверное, самая главная такая история Бажовки в том, что мы все вместе, мы очень дружны, мы рады друг другу. И очень много приезжает гостей в национальных костюмах. Современных, традиционных, в элементах, в фольклоре. И это не только русские костюмы, это и костюмы там и татарские, и башкирские, и удмуртские, и других народов России.
1: Настоящее единение получается.
2: Да.
1: Фестиваль проходит уже в 32-й раз. Как за годы существования он менялся, и что остается неизменным в его концепции? Какие, может, традиции вы вот считаете нужным сохранить?
2: Бажовка, она славится, она интересна, это сердце Бажовского фестиваля, это мастеровая слобода. Именно это является точкой притяжения для всех наших зрителей. И обязательно все идут и смотрят, и участники, и зрители общаются с мастерами. Уникальность в том, что у нас на мастеровой слободе в ярмарочных рядах представлены мастера, которые сами это делают, которые сами предлагают это для наших посетителей. Еще одна территория, которая традиционно сохраняется в течение этих всех лет, это уральское поселение. Такая реконструкция подворий народов, проживающих на территории Южного Урала. Это и русские избы, и казачьи станы, и многонациональные подворья из Чесмы к нам приезжают, и украинская изба. То есть на самом деле это очень любопытно. То есть наши участники стараются как-то инсталлировать вот сам дом. И, безусловно, очень интересно представлять само подворье. Там и плетень, и какие-то посадки, и газоны, и детская зона, конечно. И мельница в Чесме вот опять же стоит такая вот интересная. Поэтому это все очень любопытно. Как будто такой, знаете, парк аттракционов, но очень приближенный к действительности.
1: Звучит вообще ярко и потрясающе. Вот вы упомянули про мастеровую слободу. Это же, получается, самая масштабная ремесленная площадка. Какие вообще будут представлены ремесла? Что-то новое увидят зрители в этом году?
2: Действительно, мастеровая слобода – это самая масштабная площадка, которая представляет традиционные промыслы и ремесла России. Я не побоюсь этого слова, потому что у меня был опыт. Я ездила специально рассматривала это и в Тюмень, и в Красноярск, мир Сибири очень известный. В этом году более 900 мастеров-ремесленников, это, конечно, очень внушительная цифра. Наша мастеровая слобода строится по улицам. Улица деревянщиков, улица берестянщиков, улица гончаров, улица кузнецов, улица ткачих. И вот такими интересными творческими сообществами. Еще очень любопытно в том, что у нас будут представлены, если только начнете заходить в мастеровую слободу, с правой стороны семейные мастерские. Вообще уникальность традиционных ремесел в том, что они передаются от мастера к ученикам. Вот как раз именно семейные вот такие мастерские это очень ценно. И они у нас из города Троицка, из Увельского района, из Челябинска. Это, конечно, очень интересно наблюдать, когда люди уже опытные, очень достойные, очень известные в России вместе со своими дочерьми, вместе со своими сыновьями, близкими, матерями. Это очень пронзительно.
1: Программа такая насыщенная на самом деле. Вот в этом году ждет иммерсивный спектакль под названием «Бажов. Путь каменных сказов».
2: Да, вы знаете, знаете, как бы Бажовка вообще притягивает очень много интересных проектов. Есть те, которых мы находим сами, есть те, которые приходят к нам. И как раз вот этот проект иммерсивного театра из города Сатки – это коллаборация молодых людей, совершенно, да, им порядка там 30-32 года, режиссеров, которые придумали и решили сотворить вот такую историю с помощью современных технологий. И это очень интересный спектакль, их будет проходить 6 раз они будут, а там порядка 80 человек могут. Это все с учетом такого звукового интересного сопровождения, которое будет в наушниках. И в финале этого спектакля прямо среди берез будет вставать хозяйка Медной горы посредством лазерного шоу. Поэтому вот такое соприкосновение современного и традиционного, это всегда очень любопытно. Творчество всегда привлекает творчество. Люди, которые созидают, они прибиваются друг к другу для того, чтобы поддержать и получить вдохновение. Поэтому вот такой иммерсивный театр из города Сатки будет в этом году у нас.
1: Поговорим о музыкальной части составляющей фестиваля. Очень много заявлено коллективов. Государственный русский оркестр «Малахит», ансамбль «Ералаш», фольк-группа «Ягода», «Матреха». Чем удивит музыкальная программа в этом году?
2: Оркестр «Малахит» — это наши давние друзья. Это традиция, которая существует уже не одно десятилетие, потому что народная музыка в исполнении профессионального коллектива — это всегда очень впечатляет. И я благодарю Виктора Григорьевича Лебедева, народного артиста России, главного дирижера оркестра «Малахит», потому что выступление такого маститого коллектива и с таким большим количеством инструментов, это непростая тема, и не каждый музыкант вообще на это пойдет. Вот, и они приезжают каждый год, поэтому оркестр «Малахит» — это тоже наша традиция. Но в этом году у нас очень интересная такая получилась танцевальная коллаборация. К нам приезжает уникальный танцевальный коллектив из города Перми «Солнечная радуга». Я всем очень рекомендую задержаться, посмотреть, потому что, это уровень березки. Это очень впечатляет, это невероятная точность движений, это просто потрясающая постановка этих номеров. И они будут танцевать вместе с нашим коллективом, тоже очень выдающимся коллективом, который сейчас один из лучших в России признанных ансамбль танца «Ералаш». А чуть позже, вечером, уже для молодежи у нас выступит тоже традиция уже Бажовки. В течение нескольких лет мы приглашаем молодых талантливых исполнителей, которые играют фольк, этномузыку, группа «Ягода» из города Москвы. Там такой сборный коллектив, который в том числе там и музыканты из Екатеринбурга, музыканты из Москвы, из других городов России. Вот молодежь со взором горящая, они будут представлять свою версию традиционных совершенно песен, но уже в таком фольк-поп варианте.
1: Оксана Михайловна, нам остается только пригласить, наверное, наших слушателей.
2: 19-21 июня около села Димарина Пластовского муниципального района пройдет 32-й Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. Мы всех приглашаем. Ваши впечатления будут незабываемыми от встреч с нашими мастерами, с нашими участниками. До встречи на Бажовке!
1: Спасибо вам огромное за интервью. Я напомню, в гостях студии «Радио 100» был директор Челябинского государственного центра народного творчества Оксана Громова. Интервью подготовлено при содействии Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100».

0: 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области медработники отмечают профессиональный праздник. Губернатор Алексей Текслер отметил, что эти люди выбрали непростую, но благородную профессию и ежедневно заботятся о жизни и здоровье пациентов. На Южном Урале развитию системы здравоохранения уделяется особое внимание, подчеркнул глава региона. Мы укрепляем материально-техническую базу, повышаем качество и доступность медицинских услуг, внедряем современные технологии диагностики и лечения. Но главная сила регионального здравоохранения – это люди. Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитары, лаборанты, организаторы отрасли – каждый вносит вклад в общее дело, сказал Алексей Текслер. В понедельник, 22 июня, в советском районе Челябинска свыше сотни домов останутся без горячей и холодной воды на весь день в связи с работами на водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе МУП ПОВВ. Под отключение попадают многоквартирные частные дома, а также соцучреждения, расположенные на улицах Брюхера, Дарвина, Знаменска, Кузнецова и ряде других. Воды не будет с 9 утра до 8 вечера. К соцучреждениям организуют подвоз питьевой воды. Жители домов просят набрать необходимый запас. Николай Цискоридзе прилетел в Челябинск на фестиваль балета в честь Екатерины Максимовой. По традиции он отправился на прогулку по городу. Одна из точек маршрута – Кафедральный собор Рождества Христова. Для артиста провели экскурсию по крестильному храму и показали строительство верхнего предела. Также Николай Цискоридзе по достоинству оценил скульптуру «Собор архистратига Михаила». О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, ожидается дождь, ветер юго-восточный, порывы до 11 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Твой бестселлер» на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: На Радио 100 прогноз погоды на понедельник, 22 июня. В Челябинске завтра будет облачно, ожидается дождь, ветер юго-восточный, порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 29.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер Марина Кутепова. Сегодня разберем один из запрещенных приемов, который работает везде. В мебели, декоре и даже на кухне. Не покупаем наборы. Наборы из 3 одинаковых рамок, наборы из 5 одинаковых свечей, набор полотенец в полосочку или, не дай бог, мебельный комплект, кровать плюс 2 одинаковые тумбочки. Все, что выглядит, как купил комплект в одном магазине, делает интерьер дешевым и убивает индивидуальность. Лучше сочетать кровать с тумбочками из другой фабрики, другой формы, другого цвета и даже другого стиля. Например, классическую кровать с современными минималистичными тумбочками, а современную кровать наоборот – дополнить классическими или винтажными столиками по обе стороны. То же самое с сервировкой стола. Сейчас даже там не используют комплекты посуды. Единственное, что должно быть одинаковым, это приборы. А тарелки и стаканы могут быть из разных коллекций, разного цвета. Добавьте винтажную или яркую посуду. Во всем интерьере лучше брать предметы, которые видно, что собраны с душой из разных источников, что они внимательно подобраны один к другому. И это дорогие сердцу предметы. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь.

0: Good News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости», в студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Открыта горячая линия после атаки беспилотников ВСУ на Керченский полуостров в Восточном Крыму, сообщает прокуратура республики. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего, подчеркнули в прокуратуре. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки вражеских БПЛА на Керченский полуостров 4 человека погибли и 28 получили ранения. Паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановлены, сообщает оперштаб Краснодарского края. Поскольку большегрузному транспорту запрещен проезд по Крымскому мосту, водителям нужно выбирать альтернативный сухопутный маршрут. Трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь, говорится в сообщении. Другим темам. Предвыборный 19-й по счету съезд КПРФ утвердил программу партии на выборы в Государственную Думу. Об этом журналистам сообщил губернатор Хакасии, член ЦК Коммунистической партии Валентин Коновалов, передает агентство ТАСС. Документ носит название «Программа победы». Он предусматривает изменения в социальной и экономической сферах, а также меры по поддержке молодежи и спорта. В Аргентине состоялась церемония открытия самой высокой статуи, посвященной восьмикратному обладателю золотого мяча и чемпиону мира по футболу Лионелю Месси. Скульптуру высотой 26 метров и весом 70 тонн установили в городе Кутралько в провинции Неукен. Знаменитый футболист изображен в форме сборной Аргентины с вытянутой вверх правой рукой. Он находится на коленях. Между коленями располагается трофей чемпионата мира. Месси 38 лет, он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, Барселоны и сборной Аргентины. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, пройдет дождь, ветер юго-восточный, порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. I'll give you whatever I can.

0: На радио 100 прогноз погоды на понедельник, 22 июня. В Челябинске завтра будет облачно, ожидается дождь, ветер юго-восточный, порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 29.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне американской певицы Джоан Осборн «One of Us» – «Один из нас». If God had a name, what would it be, and would you call it to his face? Если бы у Бога было имя, как бы оно звучало, и смог бы ты обратиться к нему по имени?

If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? Если бы ты предстал перед ним во всем его величии, что бы ты спросил, если бы мог задать только один вопрос? Песня вышла в 1995 году и стала главным хитом дебютного альбома «Релиш». Интересно, что написала ее не сама Джоан Осборн, а музыкант Эрик Базилиан из группы «The Hooters». По его словам, песня родилась буквально за один вечер и была написана, чтобы произвести впечатление на девушку, которая впоследствии стала его женой. What if God was one of us, just a slob like one of us? А если бы Бог был одним из нас, грубияном, каких немало? Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Незнакомцем, добирающимся до дома на автобусе. Именно этот припев сделал песню знаменитой во всем мире. Композиция не пытается дать ответы на религиозные вопросы. Скорее, она предлагает задуматься, как бы мы относились к Богу, если бы встретили его в повседневной жизни. Эта необычная идея вызвала огромный общественный резонанс. Одни восхищались смелостью песни, другие считали ее провокационной.

0: You've got had a face, would it look like? And would you want to see if seeing meant that you would have to believe in things like heaven? Если бы у Бога было лицо, каким бы оно было, и захотел бы ты увидеть его, если бы это требовало от тебя веры в небеса? После выхода «One of Us» поднялась на вершине чартов в Канаде, Австралии, Швеции и ряде других стран, а в США вошла в первую пятерку Billboard Hot 100. Песня получила несколько номинаций на премию Грэмми и до сих пор считается одним из самых ярких хитов 90-х. Многие критики отмечали, что ее успех объясняется сочетанием простой мелодии и вопроса, который заставляет задуматься каждого слушателя. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Аварийная работа электропроводки предварительно стала причиной ночного пожара в Копейске, сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по региону. В результате ЧП в садовом товариществе «Часовщик» погибли 47-летние супруги и их знакомая. 50-летнего друга семьи госпитализировали. Возбуждено уголовное дело, проводится дальнейшая проверка, назначен ряд экспертиз. Смертельное ДТП произошло вечером 20 июня на трассе Бишкиль-Варламово Чебаркульского округа. На 30-м километре дороги водитель «Инфинити» выехал на встречку, не убедившись в безопасности маневра, и врезался в автомобиль «Дипал». Водитель и 3-летний пассажир «Инфинити» погибли на месте происшествия. 30-летняя пассажирка авто госпитализирована. В автомобиле «Дипал» травмы получили 46-летняя и 16-летняя пассажирки. В ходе проверки выяснилось, что погибший ребенок находился в машине без детского кресла. В Челябинской области завершили прием заявок на конкурс «Лучшие по профессии» в номинации «Сварщик». За звание лучшего будут бороться 18 мастеров из Катав-Ивановского, Магнитогорского, Копейского, Миасского и Челябинского округов. Очные состязания будут проходить 23 и 24 июня в Центре производственного сервиса «Сварка и контроль» в областной столице. Мастера будут состязаться в знании теории, а также продемонстрируют практические навыки. Победитель представит Южный Урал на всероссийском этапе. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, ожидается.

0: Дождь, ветер юго-восточный, порывы до 11 метров в секунду, температура воздуха ночью 17 градусов тепла. Завтра днем плюс 29. Антон Образцов, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Старый бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

На Радио 100 прогноз погоды на понедельник, 22 июня. В Челябинске завтра будет облачно, ожидается дождь, ветер юго-восточный, порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 29.

0: Реклама на Радио 100.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Челябинск пешком.
1: Челябинск пешком.
0: На радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Здравствуйте, друзья! Это рубрика «Челябинск пешком». Так уж случилось, что практически весь июнь мы разговариваем о птицах с орнитологом Георгием Кравченко. Много интересного он нам рассказывал в прошлых выпусках. Кстати, их вы можете найти у нас в группе ВКонтакте. Сегодня, как говорится, поговорим о делах насущных. Георгий жалуется, что скворечников не хватает у нас в Челябинске. Георгий, здравствуйте!
4: Добрый день, да!
1: «Челябинск пешком».
3: Так, ну что же, птицам негде жить.
4: Да, вот, к сожалению, птицы сейчас остро нуждаются в гнездовых местах, которых в городе становится все меньше и меньше. У нас деревья, которые могли бы предоставлять им места для гнездования, это старые дуплистые деревья, и они либо по естественным причинам падают, да, их ветром сдувают, либо в целях безопасности их удаляют. И в итоге у нас деревья в городских парках ровненькие, красивенькие, но молодые и не дуплистые. И вот эти птицы называются дуплогнездники. То есть они могут гнездиться только в дуплах, каких-то нишах, и вот они страдают больше всего. Конечно же, мы можем им помочь развеской старых добрых синичников, скворечников. В общем, это называется термином искусственное гнездовье для птиц. Можно даже развешивать для более крупных, мы их называем советники, соколятники и прочее-прочее.
3: ГОСТ есть какой-то?
4: Ну, не ГОСТ, а много книг советских, в которых можно найти схемы, из каких досок нужно все это делать.
3: Ну, расскажите, идеальный скворечник. Какой?
4: Много информации о том, что можно сделать сейчас не о скворечниках, а, например, о кормушках, да? Сделай кормушку из пластика или из тетрапак-пакета. Люди развешивают все это, часто на уроках, да, в школе, а потом никто за всю зиму так и не протоптал дорожку к этой кормушке, она висит еще вся грязная. Это, конечно же, нужно снимать.
1: Челябинск пешком.
4: С синичниками и скворечниками тоже очень часто такое бывает, что люди возьмут где-нибудь в магазине на маркетплейсе скворечник или синичник, сделанный из фанеры 3-миллиметровой. Это, конечно же, вообще полный кошмар, потому что синица, допустим, по неопытности может какая-то молодая загнездиться в таком, в апреле построив там гнездо, и где-то в конец апреля может еще ударить ночной заморозок, и вся кладка яиц или птенцы, появившиеся, могут погибнуть.
3: Какая печальная история с маркетплейсами. Смотрите-ка, друзья, нужно все своими руками. Давайте, рассказывайте. Дерево, какая толщина, какое дерево, как, чтобы синичка идеально жила?
4: Да, то есть, если хотите сделать сами, то нужно выбирать, конечно же, доски. Даже не фанеру, даже не 10-миллиметровую фанеру, потому что фанера, она еще и гладкая. Когда птенцы появятся, птенцы же, они не умеют еще летать, им нужно как-то оттуда вылезти. По гладкой поверхности у них коготки проскальзывают, и они могут там остаться навсегда, да. То есть, выбираем доски. Доски 2-2,5 сантиметра, желательно сухая сосна. Если есть возможность, еще лучше какие-нибудь лиственные породы дерева, потому что сосна, она смолу может выделить, и птенцы могут прилипать к ней. А лучше какие-нибудь вообще старые доски, если есть у вас. По чертежам из книг, из таких вот досок синичник собрать.
1: Челябинск пешком.
3: Но у вас какие-то интересные скворечники.
4: Да, сейчас, конечно же, я уже далеко продвинулся в технологиях и делаю синичники и скворечники из такого материала, который называется древобетон. Мое название, да, можно его называть арболит и там опилка, бетон, разные названия. В чем преимущество? Преимущество в том, что они сделаны все-таки, это бетон, хоть и легкий бетон, да, по сравнению с классическим, они долговечны и... Я считаю, подписчики мои, да, считают, что они достаточно эстетичны. То есть я продвигаю идею того, что в наших городских парках должны появляться вот такие гнездовья, и они закроют вопросы гнездования птиц на долгие-долгие годы.
3: Еще у меня вопросики есть. Наверное, есть какое-то особо подходящее время, когда эти скворечники можно вывешивать, да? На какой высоте? Важно это тоже, да? И, а если очень, очень высоко, как это делается?
4: Конечно же, везде его повесить нельзя. Если уж в городе появилась идея развесить в каком-то парке, естественно, нужно это согласовать с администрацией, получить разрешение. Я пропагандирую то, что нужно их развешивать круглый год. Дело все в том, что они используются птицами весной и летом для гнездования, а зимой они там ночуют. А высота, да, имеет значение. То есть не нужно вешать на уровень человеческого роста, потому что мало ли у кого-то интерес возникнет туда заглядывать каждые 5 минут, да. Поэтому если мы развешиваем, то делаем это, как правило, с огроменной лестницей и стараемся на 4-5 метров их повесить.
3: Спасибо вам большое за рассказ. Друзья, если вы загорелись вот такой идеей, то ищите в социальных сетях Георгия Кравченко и пишите ему «Хочу сделать домик для птиц». Наберете желающих,
4: наберем,
3: сделайте мастер-класс,
4: конечно.
3: Договорились,
4: и
3: нас позовете.
4: И по всему.
3: Хорошо. Ну все, друзья, пишите от Радио 100. Это была рубрика «Челябинск пешком». Георгий, спасибо вам за интересный рассказ.
1: «Челябинск пешком».

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит» – персональный фитнес-курорт.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
4: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
5: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средства приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740-13-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

твой бестселлер на радіо 100.

0: твой бестселлер на радио 100. Мировой бестселлер на радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

นิดนึง

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм»

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм»

Мировой бестселлер на Радио 100. Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.